Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорд в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
1: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд-реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
4: Как успеваешь? А семья?
3: Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
3: По будням с 7 до 11.
2: Мега-утро на рекорде.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 21. А также не забывай, что нас с тобой ожидает крутая, грандиозная встреча. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. 5 часов самой крутой музыки за эти 22 года в исполнении наших резидентов радиостанций из Санкт-Петербурга, диджей Фила и МС Жана. Безудержные танцы, яркие эмоции и, конечно же, сюрпризы. Все, как ты любишь, так что обязательно к нам присоединяйся. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информканалах в Телеге, в Максе, в закрепах, ну а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать с тобой день рождения вместе. И все это запрещено для детей.
0: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Dance Radio.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламной службы 212 99.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 21. Я напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать в компании рекордно, энергично и позитивно. Для тебя все наши самые клевые рубрики, в том числе засада, в которой ты каждый час предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Слушаем с тобой неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну а также любимые игры. Тачки, где ищем машины с одинаковыми госномерами. Играем в инфосотка, где выясняем, какие из интересных новостей правдивые, ну а также проверяем тебя на знание улиц города в нашей игрухе «Я не местный». Ну а еще полезная, важная, интересная информация и, конечно же, многое другое. Все это с 7 до 11, мегаутро для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21.00 для лиц старше

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 22.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21.00 для лиц старше 16 лет.

0: Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 21. Ну а я напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь читать круглосуточно в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». Обязательно туда забегай прямо сейчас, подписывайся, читай, комментируй, участвуй в наших опросах и, конечно же, смотри информацию про все наши розыгрыши и встречи, в том числе и про 22-летие нашего «Радио Рекорд Самара», которое пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Ничего не пропускай, мероприятие запрещено для детей. «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
2: Слушай «Радио Рекорд Самара» онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио. Рекорд.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Скажите «а»?
2: А.
1: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
3: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
6: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах «Корт Оптика» скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. «Корт Оптика». Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
13: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
14: Вау, вкусно! Габа Джоба, ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день. Приходи, проведем его за тебя. Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
15: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 21. А также не забывай, что нас с тобой ожидает крутая, грандиозная встреча. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й.

0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
1: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
2: Билджи. Надежность в движении.
3: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
3: По будням с 7 до 11.
2: Мега-утро на Рекорде.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Рекорд реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество.
6: olvi-azs.ru.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
8: Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Бурлаки-баржи тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 22:00 на СТС для лиц старше 16 лет.
13: Скажите, а? Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
14: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: С 20 сентября в сеть магазинов Планета Second Hand скидка на все. 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите. Планета Second Hand.
17: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера. Бассейн без хлора. Огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
18: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
19: Обычный день. Если ты не в Супре.
20: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 0830.
21: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
22: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
23: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Возможна реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 21. Я напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать в компании рекордно, энергично и позитивно. Для тебя все наши самые клевые рубрики, в том числе засада, в которой ты каждый час предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Слушаем с тобой неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну а также любимые игры. Тачки, где ищем машины с одинаковыми госномерами. Играем в инфосотка, где выясняем, какие из интересных

0: Веста, официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобили «Танк». Самара Авто, Южное шоссе, 14. Подробности акции и условия получения
1: выгоды уточняйте у менеджера Самара Авто. Радио «Рекорд» Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
3: Вырви из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
4: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21.00 для лиц старше 16 лет.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио. Рекорд.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло нам не страшно.
7: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 22.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. Корт Оптика. Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
14: Ты у меня стулкал.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21.00 для лиц старше 16 лет.
15: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
16: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
17: Лето в городе легче «Санфит». После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
18: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
19: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
20: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
21: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
22: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.

0: Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 21. Ну а я напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь читать круглосуточно в наших информационных каналах в Телеграм и в Максе Радио Рекорд Самара. Обязательно туда забегай прямо сейчас, подписывайся, читай, комментируй, участвуй в наших опросах и, конечно же, смотри информацию про все наши розыгрыши и встречи, в том числе и про 22-летие нашего Радио Рекорд Самара, которое пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Ничего не пропускай, мероприятие запрещено для детей. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
3: Билджи. Надежность в движении.
4: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 000 рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение.

0: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
7: Как успеваешь? А семья?
6: Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» все. Всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211 00 86.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: короли.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
3: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Подробности в официальном дилерском центре «Гэмбл» на Пятигорской, 11, телефон 304-700.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года.
9: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
10: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand». Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
11: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
12: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио.
15: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области, но не хочет

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 12 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Погода.
2: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет ясно. Температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 22. А также не забывай, что нас с тобой ожидает крутая грандиозная встреча. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. 5 часов самой крутой музыки за эти 22 года в исполнении наших резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга, диджей Фила и МС Жана. Безудержные танцы, яркие эмоции и, конечно же, сюрпризы. Все, как ты любишь, так что обязательно к нам присоединяйся. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информканалах в телеге, в Максе и в закрепах, ну а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать с тобой день рождения вместе. И все это запрещено для детей.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара
4: Авто». Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
5: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении. Выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. Украин 118-73-943-1730. Москва 0+.
6: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск»

0: Свет. В Прайде энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. Прайд. Сообщество сильных.
1: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
2: BLG. Надежность в движении.
3: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
2: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Скажите Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
6: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня. Сегодня в 22:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. Корт Оптика. Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21:00 для лиц старше 16 лет.
14: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября – грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
15: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
16: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
17: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
18: Как успеваешь? А семья?
17: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
19: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭКа «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд реклама. В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4.

за полярным кругом нет эксгибиционистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

0: Этой ночью на рекорде слушайте радиошоу «Innocence». Атмосферный электронный микс из актуальных треков в стиле техно, минимал и органик. Радиошоу «Innocence» сегодня в час ночи на рекорде. Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет ясно. Температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 22. Я напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать в компании рекордно, энергично и позитивно. Для тебя все наши самые клевые рубрики, в том числе засада, в которой ты каждый час предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Слушаем с тобой неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну а также любимые игры. Тачки, где ищем машины с одинаковыми госномерами. Играем в инфосотка, где выясняем, какие из интересных новостей правдивые, ну а также проверяем тебя на знание улиц города в нашей игрухе «Я не местный». Ну а еще полезная, важная, интересная информация и, конечно же, многое другое. Все это с 7 до 11, мегаутро для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холд Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
3: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя.

0: доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BILGI Центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
1: BILGI. Надежность в движении.
2: Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Привет, вы кто?
2: Мы мини-лента.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама. Скажите «а»?
2: «А»?
1: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
3: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. Корт Оптика. Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
8: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
9: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71.
10: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
11: Уа, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
12: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
13: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
14: Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
15: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск» Самара.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
17: Телефон рекламный.

0: реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана-Про».
6: Реклама. ООО «Лиман-Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимана-Про.ру».
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
8: Привет, вы кто?
9: О, мы мини-лента.
8: О, вы что, вернулись?

0: Этим вечером на Рекорде погружайтесь в глубины хаус-музыки в радиошоу «Рекорд Дип». Лучшее из Deep Tech House в миксе от первой танцевальной. Радиошоу «Рекорд Дип». Сегодня с 23 часов на Рекорде. Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет ясно. Температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 22.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара-Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара-Авто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара-Авто».
0: Реклама. На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на «Олви.ДИСАЗС.РУ». Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 22.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Подробности в официальном дилерском центре «Гэмбл» на Пятигорской, 11, телефон 304-700.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21.00 для лиц старше 16 лет.
11: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто». Ваш официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
12: Бурлаки баржи тянули-тянули, тянули-тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
13: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
14: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
15: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера

0: Рекорд. Русский час.
1: Всем привет, страна! Меня зовут Диджей Балдин, и вы слушаете «Русский час». Единственное радиошоу на Радио Рекорд, где мы на протяжении 60 минут доказываем вам, что электронно-танцевальная музыка из России может звучать круто.

Московский час на рекорде.

Все жанры, все направления, самая разная музыка, любимые хиты и новинки. Все это «Русский час» на Радио Рекорд. Только что послушали «Крем-сода», «Розовый фламинго». Далее у нас NBA и много-много-много-много всего интересного. Делайте громче сейчас.

0: короли.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
8: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах «Корт Оптика» скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. «Корт Оптика». Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
10: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
11: Как успеваешь? А семья?
10: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажер зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
12: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
13: Билджи. Надежность в движении.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-99.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 12+.
6: Рекорд. Русский час.

0: Юля.
1: Братик, все твои подруги куда-то потопали. Мы снимаем с ними фильмы, мы будто бы куполы. Малые тебя не любят, ты будто бы брокколи. Тут несет

что ты обо мне что-то там знаешь. Что ты там знаешь? Да ничего ты не знаешь. Думаю, что ты обо мне что-то узнаешь. Что ты узнаешь?

Вы слушаете «Русский час» на Радио Рекорд. Здесь мы каждое воскресенье в 3 часа дня пополудни переодеваем российские и русскоязычные хиты в танцевальную форму. И продолжаем это делать сейчас.

0: Dance Radio.
1: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 12 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
0: Рекорд. Погода.
2: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет ясно. Температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 22. Ну а я напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь читать круглосуточно в наших информационных каналах, в Телеграм и в Максе «Радио Рекорд Самара». Обязательно туда забегай прямо сейчас, подписывайся, читай, комментируй, участвуй в наших опросах и, конечно же, смотри информацию про все наши розыгрыши и встречи, в том числе и про 22-летие нашего «Радио Рекорд Самара», которое пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Ничего не пропускай, мероприятие запрещено для детей. «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
3: Слушай «Радио Рекорд Самара» онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Угрэн 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
4: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
5: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните.

0: 208-268-2020. Сайт gilidefis.echoavto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс Радио. Рекорд. Русский час.
3: И еще одна премьера от наших больших друзей группы Турбош, резидентов колбасного цеха. Трек называется «До встречи». Давайте заценим новинку вместе.

0: реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Рекорд. Русский час.
3: Друзья, огромное спасибо, что вы провели эти 60 минут вместе со мной. Дальше больше. В этот четверг мы услышимся с вами в рамках шоу «Колбасный цех» в 9 вечера по Москве. Ну а ровно через неделю снова встречаемся в русском часе ровно в 3 часа дня пополудни. До встречи!

Состоятельный человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Гавайских островах и в федеральном розыске.

0: Этой ночью на рекорде слушайте радиошоу «Innocence». Атмосферный электронный микс из актуальных треков в стиле техно, минимал и органик. Радиошоу «Innocence» сегодня в час ночи на рекорде.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
3: По будням с 7 до 11.
2: Мега-утро на рекорде.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
6: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале Ю.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 22:00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
15: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-873-943-1730. Москва, 0+.
16: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
17: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
18: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. Корт Оптика. Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Рекорд. Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Yeah.

0: Этим вечером на Рекорде погружайтесь в глубины хаус-музыки в радиошоу «Рекорд Дип». Лучшее из Дип и Тек Хауса в миксе от первой танцевальной. Радиошоу «Рекорд Дип». Сегодня с 23 часов на Рекорде. Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет ясно. Температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 22. А также не забывай, что нас с тобой ожидает крутая, грандиозная встреча. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. 5 часов самой крутой музыки за эти 22 года в исполнении наших резидентов радиостанций из Санкт-Петербурга, диджей Фила и МС Жана. Безудержные танцы, яркие эмоции и, конечно же, сюрпризы. Все, как ты любишь, так что обязательно к нам присоединяйся. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информканалах в телеге, в Максе и в закрепах, ну а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать с тобой день рождения вместе. И все это запрещено для детей.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер «Тенк» в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тенк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тенк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тенк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара Авто».
4: В прошлых выпусках трэш-пати.
5: Эй, Рональдо, скажи мне ю-ю-ю-ю.
6: Че сказать?
5: Скажи мне ю-ю-ю-ю.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21.00 для лиц старше 16 лет.
6: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211 53 47.
7: BLG. Надежность в движении.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Обычный день. Если ты не в Супре.
10: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
11: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. Корт Оптика. Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
13: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
14: Этой осенью нас с тобой ожидает клевое событие. Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. И все это произойдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. А также услышишь актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Будет диджей Фил и MC Жан. Тебя ждут сюрпризы, яркие эмоции и, конечно же, самое крутое общение. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информ-каналах, в Телеграм и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать день рождения вместе с тобой. И все это запрещено для детей. Повторюсь, что сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Все это запрещено для детей.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Этой ночью на рекорде слушайте радиошоу «Innocence». Атмосферный электронный микс из актуальных треков в стиле техно, минимал и органик. Радиошоу «Innocence» сегодня в час ночи на рекорде. Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет ясно. Температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 22. Я напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать в компании рекордно, энергично и позитивно. Для тебя все наши самые клевые рубрики, в том числе засада, в которой ты каждый час предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Слушаем с тобой неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну а также любимые игры. Тачки, где ищем машины с одинаковыми госномерами. Играем в инфосотка, где выясняем, какие из интересных новостей правдивые, ну а также проверяем тебя на знание улиц города в нашей игрухе «Я не местный». Ну а еще полезная, важная, интересная информация и, конечно же, многое другое. Все это с 7 до 11, мегаутро для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в БелДжи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера БелДжи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
3: БелДжи. Надежность в движении.
4: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
5: Не упустите уникальную возможность приобрести «Амода» и «Джейку» по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда «Амода». «Амода» и «Джейку» Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто». Ваш официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Самаре. Московское шоссе 264В. У самолета.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

футбольный арбитр удалил из постели жену за симуляцию.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211 0605. Время быть заметным.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. Корт Оптика. Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 22.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
11: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
12: Этой осенью нас с тобой ожидает клевое событие. Радио Рекорд Самары будет отмечать свой 22-й день рождения. И все это произойдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. А также услышишь актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Будет диджей Фил и МС Жан. Тебя ждут сюрпризы, яркие эмоции и, конечно же, самое крутое общение. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информ-каналах, в Телеграм и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать день рождения вместе с тобой. И все это запрещено для детей. Повторюсь, что сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Все это запрещено для детей.
13: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 12 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Погода.
2: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет ясно. Температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 22. Ну а я напомню тебе, что все самые важные и интересные новости города, страны и мира ты можешь читать круглосуточно в наших информационных каналах, в Телеграм и в Максе, Радио Рекорд Самара. Обязательно туда забегай прямо сейчас, подписывайся, читай, комментируй, участвуй в наших опросах и, конечно же, смотри информацию про все наши розыгрыши и встречи, в том числе и про 22-летие нашего Радио Рекорд Самара, которое пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Ничего не пропускай, мероприятие запрещено для детей. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
1: Реклама. 150 рублей и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 21.00 для лиц старше 16 лет.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212 99.

сказали последние события, предпоследние были лучше. Hey,

0: этой ночью на рекорде слушайте радиошоу «Innocence». Атмосферный электронный микс из актуальных треков в стиле техно, минимал и органик. Радиошоу «Innocence» сегодня в час ночи на рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
1: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
5: Билджи. Надежность в движении.

нужна реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Этим вечером на Рекорде погружайтесь в глубины хаус-музыки в радиошоу «Рекорд Дип». Лучшее из Дип и Тек Хауса в миксе от первой танцевальной. Радиошоу «Рекорд Дип». Сегодня с 23 часов на Рекорде. Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет ясно. Температура воздуха ночью до плюс 14, днем до плюс 22. А также не забывай, что нас с тобой ожидает крутая грандиозная встреча. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. 5 часов самой крутой музыки за эти 22 года в исполнении наших резидентов радиостанций из Санкт-Петербурга, диджей Фила и МС Жана. Безудержные танцы, яркие эмоции и, конечно же, сюрпризы. Все, как ты любишь, так что обязательно к нам присоединяйся. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информканалах в Телеге, в Максе, в закрепах, ну а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать с тобой день рождения вместе. И все это запрещено для детей.
2: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

Radio. Читал книжку свою трудовую. Какой сюжет, какая судьба? Да.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Скажите «а»?
3: «А»?
2: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
4: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
7: Этой осенью нас с тобой ожидает клевое событие. Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. И все это произойдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. А также услышишь актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Будет диджей Фил и MC Жан. Тебя ждут сюрпризы, яркие эмоции и, конечно же, самое крутое общение. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информ-каналах, в Телеграм и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать день рождения вместе с тобой. И все это запрещено для детей. Повторюсь, что сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на kassir.ru. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Все это запрещено для детей.

0: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке. Dance Radio.
1: Новый трек на рекорде. Армин Ван Бюрен, Питон и Поппи Баскбом. Talk is Miracle.

фестиваль «Белая снежная королева» уже через 12 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

происходит прямо сейчас, друзья, и совершенно неважно, какой у вас самый любимый день недели или день выходного, суббота или воскресенье, но тем не менее, друзья, сегодня рекорд-пати украсит, так сказать, конец выходных и максимально сделает его позитивным. Да, друзья, зовут меня Тим Вокс, это рекорд-пати, в ближайшие 120 минут мы максимально мощно врываемся на импровизированные танцполы нашей радиовечеринки. Разумеется, все это дело мы раскручиваем как нужно в правильном направлении, наш земной шарик, танцевальную планету. Ну и, конечно же, ловим мощный осенний плюс-вайбик на нашей радиовечеринке рекорд-пати. В ближайшие 2 часа этим предлагаю и заняться. Итак, прямо сейчас начинаем наполнять импровизированные танцполы. И это наша радиотуса рекорд-пати.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
2: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Этим вечером на Рекорде погружайтесь в глубины хаус-музыки в радиошоу «Рекорд Дип». Лучшее из Дип и Тек Хауса в миксе от первой танцевальной. Радиошоу «Рекорд Дип». Сегодня с 23 часов на Рекорде. Рекорд
1: реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью. И если я говорю с легкостью, я подчеркиваю этот момент. Можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там больше 100 штук. Можно добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки, чтобы они всегда были у вас под рукой. Ну и, конечно же, найти интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, ведь она является неким продолжением нашей радиовечеринки. Ну, как минимум, по музыкальному формату-то уж точно. Поэтому давайте вместе сделаем танцевальное... Все. Ну и прямо сейчас продолжим наполнять импровизированные танцполы радиовечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.

0: Даже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд-реклама. Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
3: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи Центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
4: «Билджи» – надежность в движении.

Нежнего приветствую всех, кто на позитиве. Если вы не знаете, чем занять себя в ближайшие 60 минут, у меня для вас хорошие новости. Танцуем здесь, наслаждаемся тем самым саундом, которым мы делимся с вами на радиовечеринке нашей. Ближайшие два уже час осталось, будем делиться еще. Ну и, конечно же, напомню вам о том, что Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева», где на трех танцполах Ледового дворца выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие, разумеется. И, кстати, имена двух зарубежных участников мы вам не скажем. Скажем, сказал бы я, если бы это было так. Не скажем бы мы вам до непосредственно самого мероприятия, до 3 октября в Санкт-Петербурге. Мы встретимся с вами в Ледовом дворце на фестивале «Белая» и новой постановке «Снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
1: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 2-12-99.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего вокс-ресного эпизода Рекорд Пати, а значит, давайте подумаем, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда держите, хватайте, забирайте, вот вам в подарок. Практически, друзья, больше 100 интернет-станций, можно выбрать понравившиеся интернет-потоки, добавить их в избранные и впредь долго не искать. А также можно потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Еще 30 минут в эфире Радио Рекорд. Рекорд Пати.

0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати 24/7», на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

По заданию сегодняшнего эпизода Рекорд Пати я хочу напомнить вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд, ведь там всегда можно найти огромное количество, то, что вы ищете, огромное количество музыкального, танцевального контента, записи шоу, подкастов резидентов Рекорд Клаба, другие герои эфира также присутствуют, Крем Хрусталев, ваши любимые вейкаперы, конечно же, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лист, это мои шоу, также Женя Балдин представлен с двумя шоу «Русский час» и «Колбасный цех», конечно, Виолетта Юшкина с итоговым Рекорд Пати субботним шоу и новое шоу «Час резидента» тоже ловите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios amigos.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 6300847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радиорекорд». Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.